страну по окончанию. Депутатам им разрешат не проводить двухнедельный карантин. Напомню, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.